0: на Яве ФМ.
1: Мы на баре, разрываем утешу. Я до завтра залышусь, а пока тишусь, як уси тут.